Anyway, вот мы кавере на Васиасова-Лесятка времен. Кубро. Кубро. Кубро, кирьяста хойтая. Вот сидишь, а там с хулбусом,